удачи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем +23, +28.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Двадцать 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный. Температура воздуха днем +23, +28.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Небо светится красными, зелеными красками. И ты как...
1: В Могилеве 6 утра.
2: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Радио Могилев.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Радио «Могилев».

0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За оглядом подей Могилевщины у студии Нина Михнова. Доброй раницы. 13-й форум регионов Беларуси и России проходил у Минску и Минской области, организаторы его Совет Республики и Совет Федерации. За годы проведения форум стал традиционной пляцовкой для диалога уладов и бизнеса двух краин. Потенциал взаимодействия Могилевской области с российскими регионами так само неухильно растет. Это подкреслил старшиня Могилевского облвыконкома Анатолий Сашенко на полях форума. Такий прогресс, по воле слов губернатора, стал махчимы шматучим дякуючи эффективной работе форума регионов, а так само развитию межрегионального сотрудничества. Наибольш тесные связи склалися у нашего региона с соседними российскими Смоленской и Брянской областями, а так само с Московой и Московской областью. Особливо отзначено пленное сотрудничество с Астраханской областью. Могилевщина подтримливая партнерские отношения с 30 субъектами Российской Федерации. По водле слов Анатолия Сашенки, коли у 2021 году товарооборот складал 2,3 миллиарда долларов США, то сегодня этот показчик достигнул уже 3 миллиардов. Ярдов 100 миллионов долларов США. Рост практично у полтора раза. Подписаны и гэтым разом шэраг документов об супрацоўніцтве поміж Могилевским облвыканкамом и урадом Нижегородской области, администрацией Смоленской области и урадом Омской области. Параллельно подчас форуму российские делегации наведывали белорусские регионы. Могилевская область примала гостей из Ленинградской, Архангельской областей и Приморского краю. Гости ознакомились с передовыми технологиями на сельгасобъектах Могилевщины. У Дрыбинском районе россиян сустрели хлебом солью и белорусскими песнями на живелогадучем комплексе у агрогородку Каручина. Сучасную вытворчасть с полным замкненным циклом и высокой автоматизацией открыли тут крыху больш за год тому. Наместник старшини урада Приморского краю Кирилл Хижинский отзначил, что делегация высоко оценила технологичный уровень комплексу и инших предприемств Могилевской области.
3: Есть моменты, которые, наверное, тоже к нам применимы, но мы понимаем, что погодные условия у нас чуть-чуть разнятся, поэтому я думаю, мы с теми нашими сельхозтоваропроизводителями, кто занимается непосредственно как и молочным животноводством, так и сегодня у нас есть и направление птицы развивается, поэтому будем разговаривать, будем делиться.
2: Рух по кольцевой развязке на скрыжевании проспекта Миру и улиц Космонавтов и Якубовского у Могилеве открыли у ночь на 25 червеня. Старшиня Могилевского облвыканкама Анатолий Сашенко наведал гэты важный объект. С 29 мая тут активно працуют будовники. До гэтага ж объекта у апошний месяц была прикована вся увага прессы, блогеров и гараджан. На объекте працевала каля 200 человек, 81 техники. Работы завершили на 5 дней ранее запланованного. Анатолий Сашенко означил, что кольцевая развязка – это частка масштабного проекта внутригородской кольцевой, якая закликана разгрузить Могилев на ближайшие десятигодия. У целом в область сегодня активно прирастая важными и потребными для людей объектами.
4: Сегодня это и школа, где мы готовимся к дожинкам. Сегодня это город Бобруйск, который также в активной фазе строительства идет. Это и Марзона, и мосты наши, и у нас там еще есть задумки. Да, можно говорить о любом городе, и везде у нас идет то или иное строительство. Да, может, для каких-то крупных областных центров или для Могилева не совсем как бы значимо, но для небольших поселений, для небольших городов каждый объект, он в принципе имеет такое значение. Будто детская площадка, будто вот мы в Сеславле строим детский сад или наша дорога, которая идет Чаус и Чериков. Но это такой же серьезный объект для всего региона. Я думаю, тоже движение в этом году откроется. И самое главное, чтобы это было удобно для людей. И было востребовано.
2: Як захаваць сельскія тэрыторыі, гэту тэму дэпутаты абмеркавалі ў Мсціслаўскім раёне. Выязны семінар-практыкум аб сучасных формах работы мясцовага самакіравання правіла абласная асацыяцыя дэпутатаў. Капачоўскі сельскі савет па выніках работы за 2025 год заняў першае месца ў вобласці сярод сельгассаветаў. Каб зрабіць сваю тэрыторыю утульнай і прывабнай для турыстаў, мясцовыя жыхары пры падтрымцы дэпутатаў толькі за апошні год рэалізавалі 19 грамадзянскіх ініцыятыў. А яшчэ развіваюць народныя промыслы і вучыць гэтаму дзяцей. Нават такому кірунку, як выраб парфумеры з прадуктаў пчалярства. Член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі, старшыня Магілёўскага абласнога савета дэпутату Александр Гарошкін назваў Мсціслаў адным з драйвераў новых ідэй, новых форм і метадаў работы.
5: Как говорит наш президент, идем от жизни. Он не единожды подчеркивал о том, что нам нужно сохранить деревню, нам нужно сохранить село, если мы хотим как самостоятельное государство, не зависящее ни от кого, двигаться вперед. А вот кто и как может это село развивать, как создавать нормальные, и даже более чем нормальные условия жизни на селе, это вот как раз на таких семинарах мы и рассматриваем.
2: Цягнік памяці сустрэў і Магілёў – гэта унікальны міждзяржаўны культурна-адукацыйны праект. Яго ўдзельнікі – 200 юных нашчадкаў пераможцаў прадстаўнікоў народаў, якія здабылі ў 1945 годзе агульную перамогу над нацызмам. У гэтым цягніку няма выпадковых маладых людзей. Кожны з іх – выдатнік не толькі ў вучобе, але і ў спорце, творчасці, навуцы. Праект штогод высока ацэньваюць на міжнародным узроўні, і каб трапіць у цягнік памяці, кожны з гэтых старшакласнікаў прайшоў сур'ёзны адбор. 5 конкурсных этапаў, 12 тысяч заявак з усёй Беларусі і толькі 55 шчасліўчыкаў.
6: Здесь все очень заряжены, потому что в стране был конкурс 280 человек на место, 12 тысяч заявок. В России был такой же конкурс. Ребята из других стран тоже очень хорошие, рассказываем, делимся своими традициями, культурой. Им очень нравится белорусский язык, белорусская культура. Все просто в восторге от нашей страны.
7: В целом здесь очень дружелюбный народ, даже в Гимне Беларуси мирные люди есть строчкой. Поэтому здесь правда мирные люди, все каждый друг другом на хорошие, на добрые ноте общаются.
2: У дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа па ўсёй Магілёўскай вобласці прайшлі жалобныя памятныя мерапрыемствы. У імя памяці і захавання гістарычнай праўды на мемарыяльным комплексе Буніцкае поле прайшла патрыятычная акцыя «Звон смутку». У ёй прынялі ўдзел больш за 5 тысяч чалавек. А поўдні 22 чэрвеня па ўсёй краіне гучаў метраном. Хвіліны маўчання ўшанавалі памяць загінуўшых у гады Вялікай айчыннай вайны усе, хто сабраўся на мемарыяльным комплексе Буніцкае поле. Менавіта тут 75 гадоў таму воіны Чырвонай арміі, міліцыянеры і байцы народнага апалчэння праявілі мужнасць і стойкасць. Менавіта тут, на Буніцкім полі, разваліўся міф аб непераможнасці вермахта. А вораг зразумеў, што наш народ не скарыцца. Адзначыў падчас сваёй прамовы старшыня Магілёўскага аблвыканкама Анатолі Сашенка. І вось ужо 5 гадоў менавіта з Буніцкага поля стартуе міжнародны маладзёжны патрыятычны праект «Дарогамі памяці і славы». Сёлета ўпершыню ў праекце ўдзельнічае Георгій Фралу з Ніжняга Новгарада, унук героя-вызвалителя. Яго прадзед ваяваў на Буйніцкім полі.
8: То, что награду он получил, орден Красной Звезды, именно за проведение операции на территории Могилевской области в составе 290-й краснознаменной стрелковой дивизии. Ну, я считаю, что это

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Радио Могилев.
1: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, губы с порванных страниц. Ты очень

0: 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: только нас. Нет, ничего себе. Я люблю тебя во
1: всех прохожих, вижу почему. В Могилеве 8 часов.
2: Прогноз погоды. 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем +23, +28.

0: 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем +23, +28.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 8022 70 75 41.

0: 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры «Оракул в Билбет». Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раницы.
2: Овен.
1: День будет комфортным. Все справы будут сладиться, выники литерально сами поплывут у ваши руки.
2: Телец.
1: Не откидывайте спонтанное решение. Менавіта яны допомогут наладить любой житевый або працовный процесс.
2: Близняты.
1: Дейничайте разом с уплывовыми людьми, тогда любые справы будут вырашаться невероятно хутко и приносить вам прибыток.
2: Рак.
1: Ваш талент зарабить шедевр с подручных сродков оценить не только близкие, але и коллеги. Думайте креативно.
2: Лео.
1: Поспробуйте поспевать усюды, и все отрымается.
2: Дева.
1: Пора нечто менять у своей млади життя, зарабить нечто у першиню, так вы закладите подмурок новых цікавых досягненью.
2: Шали.
1: Вам занадто шмат чего пришлось обдумать за опошние дни. Зараз есть сенс послабиться и присвятить час простым житевым справам.
2: Скорпион.
1: Для когості вельми важно будут ваши идеи, ти просто человечая подтримка.
2: Стрелец.
1: Не спяшайтесь принимать решение. Узважьте все за и супрать и зерните на ситуацию в очима инших удельников.
2: Козярог.
1: Помарьте про то, что себе поколь не дозволяете. И не узабави шанец реализовать мару обовязково з'явится.
2: Водолей.
1: Увосабляйте свои идеи у житё и не сумлявайтеся. Яны будут поспяховыми.
2: Рыбы.
1: Не все жадания мают махчимость хутко стать реальностью. Не хвалюйтесь. Все ваши сомнения з'ява часовая. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.

0: Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Алиса. Как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 10 часов.
1: Прогноз погоды. 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный. Температура воздуха днем +23, +28.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Я устала выбирать.
1: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
0: Люблю тебя. Пойдем скорее.
1: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
2: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Радио Могилев.

0: 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Радио Могилев.

0: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
4: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем +23, +28.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: звезд всегда есть для вас сюрприз. Давайте узнаем, к каким событиям готовиться на предстоящей неделе знаком зодиака. С вами Ира Александрова. Поехали.
1: Астрохит недели.
0: Овны, предстоящая неделя докажет вам, что жизнь полна возможностей, но для этого понадобится ваше желание двигаться вперед. Не бойтесь ярко проявлять себя и делиться своим позитивом. Улыбайтесь, танцуйте, живите настолько насыщенно, насколько только можете. А ритм задаст ваш трек недели «Макс Бокс Жиза».

ситуации. Иногда все, что нужно, это просто сделать паузу и позволить себе отдохнуть. Легкость и спокойствие сделают эту неделю особенной. Отдохните, а потом двигайтесь к своим мечтам с новыми силами. Под ваш трек недели. Саян.

Близнецы. На предстоящей неделе упор нужно сделать на общение с близкими. Делитесь теплом и заботой. Это наполнит сердце радостью, а появившаяся энергия привлечет позитивные моменты. Слушаем трек недели для близнецов. Просторы Никиты Клагривой, улица Мама.

0: Авто выбирай на бутик Автобай.
1: Авто продавай на бутик Автобай.
0: Авто меняй на бутик Автобай.
1: Авто покупай на бутик Автобай.
2: Более 3500 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
6: Астрохит недели.
7: Раки, сейчас у вас есть шанс сбросить оковы привычного и позволить себе прожить предстоящую неделю ярко. Ваша энергия и желание разрушить старое помогут вам зажечь свет в темных уголках души и полюбить жизнь еще сильнее. Важно помнить, ваша свобода начинается внутри вас. И теперь самое время зажечь свой собственный танец под ваш трек недели «Холидей бой. Моя хулиганка».

Львы, предстоящая неделя заставит вас подозревать и проверять. Но пусть возрастающая подозрительность вас не пугает. Это просто расположение звезд такое. У вас будет расти желание делать из мухи слона и раздувать проблему, где ее нет. Просто выдохните и постарайтесь пережить эту неделю, максимально расслабив мышцы. А вашим треком недели будет Queen, You Don't Fool Me.

Девы, время взлетать над суетой и неясностями. Открывайтесь новым возможностям, чувствуете легкость и желание двигаться вперед. Ваша энергия и желание перемен разгонят любые облака сомнений, так что наслаждайтесь взаимными чувствами. Под ваш трек недели «Мохито и Фарго» никому не отдам.

0: 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы, звезды вам тут советуют немножечко притормозить и вообще отпустить то, что стремится уйти. У вас появится пространство для новых начинаний. Иногда лучше сделать паузу и просто плыть по течению. Отдыхайте, будьте спокойны и позвольте жизни идти своим чередом под ваш трек недели. Эмин и Джонни, Камин.

Скорпионы, не бойтесь менять свой маршрут. Ваша энергия и желание расти могут найти новые возможности и вдохновение. Звезды поддержат ваши желания, так что верьте в свою силу, и эта неделя будет насыщенной яркими открытиями и хорошим настроением. А ваш ход недели – Хюгель, I'm moving to the sun.

Стрельцы, радуйтесь простым вещам, проявляйте доброту, улыбайтесь и делайте окружающих счастливее. Ваша легкость и желание дарить приятные моменты помогут осуществить самые теплые мечты. А ваш трек недели – Антоха МС и Джарахов «Цветочки».

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
6: О чем звезды напели, о страхе недели.
7: Козероги, откройтесь новым возможностям. Верьте в свои силы и не позволяйте негативу сдерживать вас. Ваша решительность и энергия помогут преодолеть любые преграды. Пусть эта неделя станет полной новых начинаний. Слушаем трек недели для козерогов «Мод Капкан».

недели. Водолей, на предстоящей неделе не останавливайтесь, не сомневайтесь и прите напролом. И да, звезды будут поддерживать вас, так что неделя вас порадует и вдохновит. Ну и ловите ваш трек недели. Като и Джон, Turn the Lights Off.

Рыбы, ваши слабости станут частью вашей уникальности. Чем больше вы будете честны с собой и примете свои недочеты, тем сильнее почувствуете внутреннюю гармонию. Любовь к себе откроет новые возможности. Под ваш трек недели Мартин «Полюби все мои слабости».

0: этом все. Это был Астрохит недели. Звезды напели. Пусть советы звезд помогут вам провести неделю максимально продуктивно. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Агрокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
6: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне провели встречу в формате тет-а-тет в резиденции Владимира Путина на Валдае, сообщает Белта. Переговорные повестки, актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов в центре внимания, а также международная тематика и обстановка в регионе. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил выпускников учреждений высшего образования с успешным окончанием учебы и началом очередной главы истории, которую они пишут сами, сообщает Белта. Глава государства убежден, что накопленные знания приведут выпускников вузов к вершинам профессионального мастерства. Глава государства пожелал выпускникам вузов веры в себя, ярких побед и вдохновения на новые достижения во благо родной Беларуси. Могилев продолжает праздновать День города. Сегодня возле Могилевского горисполкома в 16:20 откроют стелы, символизирующие побратимские отношения между Могилевым, Челябинском и Екатеринбургом. В Комсомольском сквере в 16:40 состоится открытие кургана бессмертия. В 14 часов состоится открытие Ярославского дворика. Праздник «Могилев со вкусом» развернется на Ленинской и пройдет до 18 часов. В парке Подниколья в 13 часов состоится фестиваль воздушных змеев. А в 23:15 – ночь большого кино. Финал дня – большой концерт на площади Славы с участием российских музыкальных исполнителей и диджеев в 19 часов. Завершит этот праздничный день фейерверк на набережной Днепра. Бобруйск принимает 18-й международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Сегодня в 12:10 откроют стелы на аллее городов-побратимов, а в 12:40 откроют ресурсный центр молодежных инициатив «Вершина». На площадке у хоккейного клуба «Бобруйск» развернулся фестиваль еды. В 23 часа праздничный салют, а после него дискотека «Сияем до рассвета». Торжественное закрытие фестиваля состоится 28 июня, а в понедельник Бобруйск отметит День города. И в завершение, в честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28. Сейчас в Могилеве плюс 24.
2: Ну что, друзья, суббота, полдень, замечательный день, и я вас всех приветствую на волнах Радио Могилев. В этот день компанию буду вам составлять я, зовут меня Евгений Шутов. Всем говорю привет-привет и всех приглашаю украсть этот день фоновым сопровождением Радио Могилев.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
4: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата мастер-класса, беспроигрышная лотерея, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: 27 июня по Могилевской области переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный и западный. Температура воздуха днем +23, +28.
1: Наши хиты.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Время обновлений в золотом.

0: акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай беспроводной моющий пылесос Dreamy H16 Steam мощностью в 25 тысяч паскаль и с функцией пара со скидкой 350 рублей за 2199 рублей. В подарок мяч чемпионата мира по футболу. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.

0: Нити свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.кай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Друзья, ну а в следующем часе нас с вами ждет программа «Привет в обед», где каждый сможет передать привет или поздравление. Также уже сейчас можете отправлять свои приветы и поздравления на короткий номер 9940 или на студийный вайбер через код 44-56-86-176. И тогда в следующем часе я, зовут меня, кстати, Евгений Шутов, вернусь к вам и зачитаю все ваши сообщения.
1: Ваши приветы, поздравления.

И море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: обменных процедур между Россией и Украиной. Накануне стороны передали по 160 военнопленных. Сегодня же на белорусско-украинской границе вновь гуманитарный обмен. Из Украины в Россию возвращаются 7 мирных жителей, столько же человек отправляются в Украину. 759 счастливых лет. Могилев празднует день рождения города и встречает гостей. 12 делегаций прибыло в Могилев из числа побратимых и городов-партнеров. У ратуши реализуют небольшой проект «Ожившие истории». Около 60 человек в стилизованных костюмах разных эпох будут появляться из различных улочек, чтобы устроить театрализованное представление. Движение участников пройдет от ратуши до театрального сквера. В стране ожидается повышение температуры воздуха от 30 до 38 градусов по западу и югу. Повышенный температурный фон, по прогнозам Белгидромета, сохранится до 1 июля. По прогнозу, в понедельник в Могилеве столбик термометра поднимется до 32 градусов. Официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших напомнила о правилах безопасности в сильную жару.
1: В период с 12 до 16.00 старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами. Носите головные уборы, используйте зонты, выбирайте легкую одежду из натуральных материалов и обязательно носите солнцезащитный крем. Пейте больше жидкости. Вода, зеленый чай, квас отлично подойдут. А вот от алкоголя в жару стоит отказаться. Постарайтесь сократить поездки на автомобиле. Если это возможно, соблюдайте предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставляйте детей в закрытой машине.
0: И в завершение, только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском золотой мечтой. Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 24. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. Освод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
2: Новости! Привет, Мобед!
3: Слушай и поздравляю!
4: Вот и наступил час дня и программа «Привет в обед». Жду сообщений от всех и каждого. Напомню номера. Они у нас короткие 9940 или студийный вайбер 56-86-176 через код 44. Можете туда отправлять свои привет, поздравления. Ну а зачитывать ваши сообщения в этом часе буду я. И зовут меня Евгений Шутов. С кем не слышались, тем говорю «Привет в обед».
5: Привет в обед. Слушай и поздравляй. Поздравляй и слушай.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий, а каждой семье мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029 324 66 66.
1: Наши хиты.

Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.

Пиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий, а каждой семье мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

А я уже успел получить сообщения и хочу зачитать их прямо сейчас. И первое поздравление летит замечательному человеку Владимиру Мурашкевичу. Хочется пожелать всего самого наилучшего, успехов во всех твоих сферах, конечно же, в семье. Ну и желаю побольше заказов и поменьше нервов. И еще раз поздравляю с днем рождения. Идем дальше. Александр передает привет своему мужу Алексею Кириленко и желает ему хорошей рабочей смены. Что ж, суббота и работа, конечно, вещи слабо совместимы, но так бывает. И я тоже желаю Алексею хорошего рабочего дня, а главное, легкого рабочего дня. Друзья, также хочу напомнить вам, что ваши поздравления и приветы принимаются на короткий номер 9940 или на студийный Viber 5686 176 через код 44.

0: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 13 июля. Покупай современный холодильник LG с инверторным мотором и зоной свежести с регулируемой температурой со скидкой 300 рублей за 2499 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас.
3: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-789-77-78.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Ну что, друзья, вот мне еще прилетели сообщения от вас. Итак, сообщение от Ирины. Доброго супруга, любимого папу, свекра и дедушку Байдова Юрия Константиновича хотим поздравить с днем рождения. Ты настоящий пример для нас. Построил крепкую семью, карьеру, являешься хорошим, добрым человеком. Ставишь перед собой цели и упорно добиваешься их. Тебя уважают все родственники и коллеги. Желаем тебе крепкого здоровья, оптимизма, всегда быть в позитивном настроении, не останавливаться на достигнутом и покорять новые вершины. Мы тобой гордимся. Я, конечно, присоединяюсь к поздравлениям и желаю Юрию Константиновичу всех благ и чтобы семья вас только радовала. Ну и, конечно, правильно они вам пожелали. Не останавливайтесь на достигнутом и покоряйте новые вершины. С днем рождения! Идем дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Поздравьте меня с днем рождения. Танцую на кухне под ваши песни. Готовлю праздничный обед для мамы Раисы, сестры Ларисы и ее мужа Владимира. Всех благ мне, написала Татьяна. Что ж, Татьяна, я вас поздравляю с днем рождения. Желаю вам отличного отпраздновать этот день и, конечно, здоровья и счастья вам. А все остальное у вас будет. Друзья, на этом программа «Привет в обед» подходит к своему завершению. Но сегодня суббота, поэтому если вдруг вы не успели передать привет или поздравить в этом часе, жду вас с 19 до 21 в программе «Двухкассетник». Там также можно передать привет или поздравление. Ну а я, Евгений Шутов, беру небольшой перерыв до 15 часов, так что там и услышимся.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.
2: Наши хиты.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсман, сообщает Белта. Накануне глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом в Россию. Президенты провели встречу в закрытом формате. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе. Сегодня в Могилеве из-за празднования Дня города временно перекрыто движение. До окончания мероприятия закрыты Первомайская, Архиерейский вал, Канисковая и Большая Гражданская. С половины 11 вечера.

0: 2015. Официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших напомнила о правилах безопасности у водоемов.
1: Если планируете отдых у воды, купайтесь только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже в мелкой воде ребенок может потерять равновесие и оказаться в опасности. Нарукавники, жилеты и спасательные круги – полезные помощники. Но они не заменят чуткое родительское внимание. Не заплывайте за буйки. Буйки – это граница безопасности. За ними могут быть резкие перепады глубин, сильные течения, водный транспорт и другие скрытые опасности. Даже хорошему пловцу внезапная усталость или изменение погоды могут не оставить времени для возвращения.
0: Созвездие молодых. Районный фестиваль, посвященный Дню молодежи и студенчества, пройдет 28 июня в Костюковичах. В программе «Забег среди молодежи», «Время первых», районные конкурсы «Автоледи», конкурс «Фотозон», костюмов из подручных материалов. Будет работать спортивная площадка «Здоровый город», площадка юных блогеров и мастеров района. Состоится концерт и молодежная дискотека «Зажигай». И в завершение, в честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 24.

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата, мастер-классы, беспроигрышные лотереи, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции 30 июня 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

Сегодня стала площадкой для обмена гражданских лиц между Россией и Украиной, передает Белта. Беларусь предоставляет безопасные гуманитарные каналы, коридоры и площадки для организации и проведения обменных процедур между Россией и Украиной. Накануне стороны передали по 160 военнопленных. Сегодня же на белорусско-украинской границе вновь гуманитарный обмен. Из Украины в Россию возвращаются 7 мирных жителей, столько же человек отправляются в Украину. ВУЗы Беларуси начинают прием документов у целевиков, пишет Белта. Прием документов у этой категории поступающих продлится по 2 июля. С 4 по 10 июля в ВУЗах пройдут внутренние вступительные испытания. И по 12 июля состоится зачисление целевиков. Всего планируется набрать более 6 тысяч первокурсников с целевыми направлениями. С 27 июня по 1 июля документы ВУЗы также подают победители олимпиад, которые проводились в этом году в 21

0: молодости 2026, посвященная Дню молодежи и студенчества и Году белорусской женщины. В фестивале примут участие солисты и коллективы в разных жанровых направлениях в возрасте от 14 до 31 года. Каждый выступающий будет награжден дипломом участника. И в завершение. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 24.
1: Ну что, друзья, суббота продолжается, и, как я вам и обещал, возвращаюсь после своего небольшого перерыва. Для тех, с кем сегодня еще не слышались, представлюсь, зовут меня Евгений Шутов, и именно я составляю вам компанию сегодня до самого вечера. Так что делайте громче и проводите этот день под музыкальное сопровождение «Радио Могилев».

Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Могилев, встречай! 26 и 27 июня в ТЦ «Скаймолл» на проспекте Мира, 73. Открытие ОМА. С 12.00 сладкая вата мастер-класса, беспроигрышная лотерея, азотное шоу и многое другое. Приходите, будет громко, вкусно и весело. ОМА. Открываемся для вас!

0: Друзья, ну а я напоминаю, что сегодня в городе очень насыщенная программа, приуроченная к 759-летию города Могилева, и организованы классные площадки. Вот на площади Звезд, в Комсомольском сквере, в Театральном сквере и в парке Подниколия, даже на площади Единства. В общем, чем занять себя, вы точно найдете, но чтобы не нагружать вас множеством информации, а поверьте мне, мероприятий и площадок сейчас очень много, просто переходите в инстаграм-аккаунт радио _Могилев, и там в сторисах есть вся программа сегодняшнего дня. Выбирайте, что вам больше по душе, и начинайте праздновать День города. Круто!
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио _Могилев.
1: Мы есть в Инстаграме. Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 30, плюс 34. Понедельник и вторник переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в понедельник ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 31, плюс 36. Во вторник ночью плюс 18, плюс 23. Днем плюс 29, плюс 34. Данная погода предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: И все-таки крутые выходные. Начались еще вчера вечером, продолжились сегодня и завтра. И в такие дни главное не сидеть дома, а проводить выходные правильно. В любом случае, друзья, я хочу напомнить, что чем бы вы ни были заняты, перемещаетесь с разных площадок, мероприятий, или проводите день дома или на даче, так или иначе, круто украшать свой день хорошей музыкой. Она помогает поддерживать настроение на отличном уровне. А еще круто узнавать новую музыку. И вот как раз для вас новинка от Хани и Миши Марвина под названием «Компас». Прямо сейчас на волнах радио Могилев. Ну, а я вернусь к вам в следующем часе.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: могли, сколько прошли, но болью с потерями стали сильнее мы в нашей любви. А мы смогли быть счастливыми, стать половиной.
1: В Могилеве 16 часов.
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Исман, сообщает Белта. Накануне глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом в Россию. Президенты провели встречу в закрытом формате. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах и реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе. В эти дни Могилев отмечает День города. Сегодня в областном центре прошло торжественное открытие тематического Ярославского дворика. В мероприятии приняли участие председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков, председатель Ярославля Сергей Калинин, депутатский корпус, представители городов-побратимов и городов-партнеров Могилева, а также многочисленные жители и гости областного центра. О значимости открытия Ярославского дворика в Могилеве рассказал Сергей Калинин.
3: Хочу сказать, что города-побратимы – это не документ. Это связь душ людей. И мы с вами присутствуем на такой прекрасно благоустроенной территории, где определенные композиции говорят о том, что это ярославская идентичность. И с другой стороны, она присутствует именно в Могилеве, на этой территории. Я говорю и про медведя, я говорю и про ротонду, я говорю и ограждение вместе с лавочками. И вот эти...

0: двориков в городе Ярославле. И в центральной части города Ярославля в 2028 году мы будем с вами присутствовать на открытии уже Могилевского дворика.
1: С начала лета на водоемах погибли 44 человека, включая пятерых детей, сообщили в Могилевском освободе. Спасатели призывают соблюдать.

0: мероприятии организации района будет состязаться в вокальном пении. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 30, плюс 34. Сейчас в Могилеве плюс 24.
1: А на часах уже 16:03, и это замечательное время, чтобы я всех поприветствовал на волнах радио Могилев. Те, кто на наших волнах уже находился в это время, помню, что у микрофона с вами Евгений Шутов. Ну а те, кто только подключился, я вас приветствую, друзья, и приглашаю задержаться на наших волнах, потому что здесь реально круто.

0: Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!
1: Радио «Могилев».

0: стоп. Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Могилев Зеленстрой приглашает рабочих зеленого строительства. Дворники. График 2 через 2. Заработная плата 1300-1400. Телефон 8022 70 75 41.
5: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34.
1: Наши хиты.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: А я напоминаю, что сегодня в Могилеве в связи с проведением праздничных мероприятий ко дню города перекрыто движение. И если про перекрытие на Первомайской от площади Славы до Болдина и Архиерейский вал Каниского и Большой Гражданской, я думаю, вы уже знаете и видели, то напомню, что еще в 22:30 до окончания фейерверка закроют проспект Пушкинский от Челюскинцев до Гагарина и улицу Челюскинцев от Орджоникидзе до улицы Романова, кроме общественного транспорта. Ну а также, чтобы вы не переживали, как вам после салюта добраться домой, к 23:00 организуют накопление общественного транспорта на проспекте Пушкинском, Челюскинцев, Первомайской и Комсомольской. Так что, друзья, сегодня, честно, я бы выбрал преимущественно пешие прогулки или передвижение на общественном транспорте, а то от личной машины одни проблемы будут. Найти, где припарковаться, потом далеко гулять не хочется, чтобы не возвращаться к машине. В общем, сегодня нахаживаем дневную норму шагов.
1: Радио Могилев.

0: радио Могилев.
1: У меня изо дня в день вот такие боли. Если непонятно, надо не снято.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Ну что, друзья, близится 17 часов, и в следующем часе я беру небольшой перерыв и оставляю вас наедине на целый час с хитами. В любом случае, не переключайтесь, Евгений Шутов с вами на волнах радио Могилев, и услышимся мы с вами вновь в 18.03.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В военном образовании более 70% времени уделяется практическим занятиям. Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин после выпуска молодых лейтенантов Военной академии Беларуси, пишет Белта. Один из вопросов, который поднимался в ходе доклада главе государства об изменениях в плане строительства и развития вооруженных сил, касался изменений в системе военной подготовки и образования офицеров. Мы этому уделяем особое внимание, и требования главы государства – офицер объект номер один. В эти дни Могилев отмечает День города. Концертная программа участников шоу «Фактор Бай. Дети» собрала на площади Единства гостей праздника. Также главной точкой притяжения для могилевчан и гостей города стал парк Поднеколье. Здесь развернулись масштабные народные гуляния. Организаторы позаботились о том, чтобы каждый нашел занятие по душе. Яркие выступления, душевные песни, творческие мастер-классы и активные игры. О происшествиях шкловчанина привлекли к ответственности за самогоноварение. Об этом сообщили в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области. В квартире мужчины обнаружили 90 литров жидкости в различных емкостях с характерным запахом, а также аппарат. В составе жидкости обнаружены масло, этиловый спирт и цитрусовые корки. В некоторых емкостях содержание алкоголя составило более 88 объемных процентов. В этом году праздник в Александрии.

0: И 11 июля станет еще привлекательнее для путешественников. Во входной зоне Купальского поля Национальное агентство по туризму представит туристический потенциал Беларуси. Новинка сезона – сырный фестиваль. Свою продукцию предложат производители из всех областей Минска. Для гостей обустроят зону с местами для отдыха, а рядом планируют разместить фудкорт с мобильными ресторанами и кухнями на колесах. На мини-сцене выступят творческие коллективы и барды, рассказал начальник управления культуры Могилевского облсполкома Александр Жигун.
1: У нас появляется большая локация по туризму, где каждый посетитель может ознакомиться с туристическими маршрутами, с санаториями, с агроусадьбами. Также у нас будет представлена площадка «Сырный фест», который еще ни разу не проходил на территории Александрии. Будут производители из 4 областей Республики Беларусь. Это Витебская область, Гомельская, Могилевская и Минская область. Будет представлена их продукция, будет дегустация сыров, будут проводиться конкурсы, разного рода состязания. Также дополнительно мы ставим места для посетителей –

0: Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье – мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!
1: Радио «Могилев».

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
2: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: Компания «Бабушкина Крынка» сердечно поздравляет жителей и гостей Могилева с Днем города. Желаем Могилеву процветания, новых побед и ярких событий. А каждой семье мира, добра и благополучия. С праздником, любимый город!
1: Радио Могилев.

Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены. Заказать рекламу на радио Могилев сегодня – это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Рабочий визит президента Беларуси в Россию продолжается. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсман, сообщает Белта. Накануне глава белорусского государства прибыл с рабочим визитом в Россию. Президенты провели встречу в закрытом формате. В переговорной повестке были актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах и реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе. Символ общей памяти и дружбы двух городов. В Комсомольском сквере в Могилеве торжественно открыли малую архитектурную форму «Курган Бессмертия», уменьшенную копию знаменитого Брянского мемориала, который с 1967 года хранит память о воинах, павших в борьбе с фашистами. Памятный знак передан Могилеву от города-партнера Брянска как символ общей истории и нерушимой дружбы. Финалом дня станет большой концерт на площади Славы с участием российских музыкальных исполнителей и диджеев в 19 часов. Завершит этот праздничный день фейерверк на набережной Днепра. В жаркие дни значительно увеличивается количество отдыхающих на водоемах, рассказали в Могилевском областном управлении МЧС. С начала купального сезона погибли 44 человека, в том числе 5 детей. Родители МЧС призывают не отпускать детей одних к воде и не оставлять без присмотра. Телефоны службы спасения 101 и 112. Официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших напомнила о правилах безопасности у водоемов.
2: Если планируете отдых у воды, купайтесь только в специально оборудованных местах. На таких пляжах дежурят спасатели. Самостоятельное купание в неизвестных или запрещенных местах может привести к трагическим последствиям. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже в мелкой воде ребенок может потерять равновесие и оказаться в опасности. На рукавники, жилеты и спасательные круги – полезные помощники. Но они не заменят чуткое родительское внимание. Не заплывайте за буйки. Буйки – это граница безопасности. За ними могут быть резкие перепады глубин, сильные течения, водный транспорт и другие скрытые опасности. Даже хорошему пловцу внезапная усталость или изменение погоды могут не оставить времени для возвращения.
1: И в завершение: ушел из жизни белорусский поэт, председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси Олесь Козека. Родился Александр Николаевич в деревне Новый Юзин Кировского района Могилевской области в 1958 году. Его перу принадлежат сборники «Души моей родник», «Мелодия надежды», «Час сяубы», поэм «Медуница» и «Марыйка». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34.
1: Наши хиты.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

А уже через считанные минуты начнется программа «Двухкассетник» на волнах радио Могилев. Так что, друзья, можете уже сейчас начинать отправлять сообщения с приветами и поздравлениями на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686-176, обязательно через код 44. Ну а я, Евгений Шутов, с радостью зачитаю их в эфире на волнах радио Могилев в следующем часе. Ну а пока услышимся в следующем часе.

0: Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: День плавно перетек в вечер, и мои студийные уже показывают 19 часов, а значит начался двухкассетник, а потому жду от всех сообщения с приветами или поздравлениями, ну или просто можете рассказать мне, как у вас прошел день или проходит вечер. Для этого есть номер 9940 короткий и студийный вайбер 5686176 через код 44. Ну а зачитывать ваши сообщения буду я, и зовут меня Евгений Шутов. С кем не слышались, тем говорю добрый вечер.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну что, друзья, двухкассетник в самом разгаре, и, конечно же, буду зачитывать ваши сообщения. Итак, привет, мои любимые станции «Радио Могилёв». Женя, поздравь меня с приобретением электротрицикла. Как говорят, сбываются мечты. Надеюсь, что покупка оправдает надежды, хотя на дачу уже приехал. Написал Андрей. Что ж, Андрей, я вас поздравляю с вступлением в мотобратство, если так можно назвать, и желаю вам хороших поездок, и, главное, безопасных поездок. Идем дальше. «Радио Могилёв», привет, Бобруйск. Здравствуйте, «Радио Могилёв» и ведущий Евгений. Передаю привет своей супруге Натульке Крамбам. Я ее очень люблю. Спасибо ей за все. Всем слушателям «Радио Могилёв» всего доброго и хорошего. От Сережи. Идем дальше. Здравствуйте, мое любимое «Радио Могилёв». Хочу передать привет своему любимому мужу Владимиру и нашим кумовьям Веренковым, Татьяне и Олегу. Мы все отдыхаем, общаемся, у всех хорошее настроение. А потом позже сходим прогуляемся от Юлии Булкиной. Отлично, друзья. Хорошего вам вечера. И следующее сообщение у нас от Инны. Доброго вечера. Такое близкое по душе «Радио Могилёв». Всю свою нежность и любовь отправляю моей половинке, мужу Валерию. Я хочу, чтобы у тебя всегда оставался свет внутри, уверенный в себе, во мне и в нас. А я всегда буду рядом, чтобы делать тебя счастливее, потому что ты мой любимый, единственный и самый неповторимый человек. Безумно тебя люблю, родной мой. Целую, нежно обнимаю. Твоя малышечка рядом, и так будет и вечно. Отличное романтическое сообщение, друзья. Ну, а я хочу напомнить, что каждый из вас может передать привет или поздравление, или просто поделиться, что у него произошло нового в жизни. Для этого достаточно написать свое сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686-176 через код 44.
0: Двухкассетник.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +30, +34.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: Сетник.
1: Продолжаем двухкассетник и продолжаем не только под звуки хорошо известных хитов, но и под ваши приветы и поздравления. Итак, вот у нас на очереди. Барсуки рулят и барсуки отдыхают. Всем привет, кто рядом. Это от абонента, чей номер заканчивается на 94. И вот, кстати, еще один привет из барсуков. Привет из барсуков. Мы, как обычно, все на старом месте. У нас все круто. Турбаза, у вас все хорошо, спрашивают они. Это, кстати, абонент, чей номер заканчивается на 241. И предположу я, что это одна компания, которая разбилась по разным местам. А может и нет. Можете в целом написать нам и рассказать, кто вы и одна ли вы компания. Идем дальше. Радио Могилев, привет, Бобруйск. Здравствуйте, Радио Могилев. Хочу передать привет ведущему. Вы самый лучший. И своему любимому мужу Сережке тоже передаю привет. Что ж, спасибо вам за комплимент. А привет, я уверен, был услышан и получен. Идем дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Хочу поздравить замечательного соседа по даче, Соломон Дмитрия. Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, удачи и всего самого хорошего, соседи по даче. Я присоединяюсь к поздравлениям. От себя желаю всего самого наилучшего. И пусть каждый ваш день будет наполнен яркими и позитивными эмоциями. Ну а также, друзья, напоминаю всем, на какие номера принимаются ваши сообщения. Это у нас короткий номер 9940 или студийный Viber, обязательно через код 44 56 86 176. Двух косяков.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Кассетник.
1: Двухкассетник продолжается. И вот компания из Барсуков еще одно сообщение отправила. Видимо, отвечают на мой вопрос. Снова барсуки, да, мы разбились. Кто-то здесь, кто-то в Чечне, кто-то во Франции, в Бобруйске. Но все мы друзья, и когда-нибудь мы соберемся вместе, и будет нам весело. Что ж, друзья, я в вас верю и, конечно, желаю хорошего вечера. Идем дальше. Добрый вечер, любимое радио Могилев. Сегодня отмечаем защиту диплома сына и получение аттестата дочери. Было сложно, но вы справились. Хотим пожелать, чтобы все задуманное исполнялось. И знаете, как бы сложно не было, мы всегда рядом. С любовью, ваша мама и папа. И чтобы хоть как-то идентифицировать, скажу, что это сообщение от Татьяны. Надеюсь, дети услышали. И вот только что прилетело дополнение. Мы вами гордимся. Что ж, идем дальше. Еще одно сообщение. Отправьте привет от родных из Мстислава Васиповича и Емельянову Сергею. Желаем всех видов благополучия, семейного, материального, физического и эмоционального, успешного будущего и комфортного настоящего, надежных друзей и любящих близких, уверенности в своих силах и отменного настроения, и самое главное, крепкого здоровья. Замечательные слова, к которым я, конечно же, присоединяюсь. Ну а также напоминаю, что в следующем часе двухкассетник продолжится. Так что присылайте сообщение на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686-176 через код 44. Ну а я вернусь к вам в следующем часе.
0: Двухкассетник.

0: Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19, днем плюс 30, плюс 34.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: А вот и стартовал второй час «Двухкассетника», значит, нестареющие хиты, и ваши сообщения продолжаются. Еще час зачитывать ваши сообщения буду я, зовут меня Евгений Шутов. Ну и напомню номера для ваших сообщений. Это у нас 9940 короткий и 5686176 через код 44 Viber. Ну, я приветствую всех, кто только подключился.

в кассетник, и я продолжаю получать от вас сообщения с приветами и поздравлениями. Конечно же, буду их зачитывать. Итак, Анна написала: «Могилевцы, с днем города вас! Желаем расти, развиваться, радоваться и смело идти вперед, получать сумасшедший толчок и заряд энергии, а также будьте все довольны, счастливы и разумны. Привет из Всеславля». Спасибо вам за поздравления, ну а мы переходим к следующему сообщению. Радио Могилев, привет, Бобруйск, спасибо большое этой радиопередаче за вещание.

0: Мы переходим к следующему сообщению, и тут у нас звучит так. Передайте приветик моему любимому мужчине Вадиму Осиповичу, пускай отдыхает спокойно. Поработал сегодня на славу. Это у нас от абонента, чей номер заканчивается на 54. Друзья, ну а я хочу напомнить каждому, что ваши приветы и поздравления принимаются на короткий номер 9940 или на студийный вайбер 5686176 через код 44.
1: Двухкассетник. Алиса, включи радио Могилев.
2: Хорошо. Включаю радио Могилев.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 30, плюс 34. Понедельник и вторник переменная облачность. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в понедельник ночью плюс 16, плюс 21. Днем плюс 31, плюс 36. Во вторник ночью плюс 18, плюс 23. Днем плюс 29, плюс 34. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: двухкассетник.
1: Продолжается двухкассетник. Все меньше и меньше времени остается до его финала. Но пока зачитываю ваше сообщение. Итак, Алексей передает привет своей любимой жене Анне и желает ей хорошего вечера. Отлично, идем дальше. Здравствуйте, Радио Могилев. Передайте привет моему мужу Котлярову Олегу. Он сейчас жарит шашлыки для всей семьи. Сначала замариновал, а теперь стоит у мангала. Овощи уже попробовали. Очень вкусно. Спасибо, любимый. Хорошего вечера всем слушателям Радио Могилев. Что ж, я вам желаю вкусных шашлыков и хорошего настроения на весь этот вечер. Ну и, конечно же, перехожу к следующему сообщению. Добрый вечер, любимое радио. Передайте привет всей нашей компании. Виталику, Гене, Рите и Маше. Мы наконец-то выбрались на природу. Несколько раз уже попали под дождь. Но спасибо Гене за то, что привез нас всех на бусики. Хоть есть где прятаться. Пожелайте нам хорошей погоды, пожалуйста. Что ж, конечно, желаю вам хорошей погоды и, конечно, не промокнуть. Ну и отличного вам вечера. И еще одно сообщение. Добрый вечер. Я вас очень прошу, передайте, пожалуйста, огромный привет и поздравления с прошедшим днем рождения в город Пустиславы для Надежды Павловны. Мы, наша веселая компания, отмечаем праздник. Это нам написала Надежда. Что ж, я, конечно, поздравляю Надежду Павловну с прошедшим днем рождения и желаю ей всего самого наилучшего. И пусть все ваши мечты становятся быстро выполнимыми планами. Друзья, ну а я хочу напомнить, что пока время еще есть, хоть его не так много, присылайте свои сообщения нам на короткий номер 9940 или на студийный вайбер плюс 375-44-56-86-176.
0: Двухкассетник.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: огромный горячий привет моему дорогому мужу Эдгару Ломакину. Солнышко мое, я очень тебя люблю. Ты моя каждодневная радость и бесконечное счастье. Все у нас получится, все у нас исполнится. Всех могилевчан и ваш славный город поздравляю с праздником. Это написала нам Ксения Людвиговна. Спасибо за поздравления. И, друзья, вот еще только что прилетело мне поздравление от Анны. Привет, любимое радио. Передаем привет Васиповичу и Емельянову Сереге. У него сегодня день рождения. В первую очередь желаем ему здоровья на долгие годы. Пусть во всех начинаниях ждет успех. Желаем ему семейного счастья, любви, домашнего уюта и всего самого прекрасного. С любовью к нему мать, брат и его семья. Я присоединяюсь к поздравлениям. От себя желаю всего самого наилучшего и пусть все ваши мечты исполняются. Ну и на этом завершился наш двухкассетник. Я рад был провести с вами эту субботу. Напомню, что в этот день компанию вам составлял на волнах Радио Могилев я, и зовут меня Евгений Шутов. На этом мой эфирный день завершается. Но хиты остаются с вами на всю ночь и утро. Они на волнах Радио Могилев звучат круглосуточно. Так что всем желаю хорошего вечера и говорю пока-пока.
1: Танцуй под хиты прошлого. Двухкассетники. По пятницам и субботам вечером.
2: Алиса, как заказать рекламу на Радио Могилев?
3: Телефон рекламной службы 32 32 32.
4: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха ночью +14, +19, днем +30, +34.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Могилев.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.
1: Радио Могилев.

Радио Могилев.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: в Могилеве час ночи.
1: Восьмого июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: твоим. Днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

28 июня по Могилевской области малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный. Температура воздуха днем +30, +34.